0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Давай.

0: Всем привет, это группа «Тестостерон». Слушайте наши песни на радио «Родных дорог».
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны. Нету.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Ставрополь расположен в живописном месте, окруженном горами Кавказа, красивыми реками и озерами.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт! Я так боялся, что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привіт! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: 275 миллионов лет назад территория современного Ульяновска была затоплена теплым тропическим морем.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Самым популярным брендом города Петрозаводска остаются калитки. Особые пирожки по традиционным рецептам.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

про себя шепчу. Я тебя люблю, помарю.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Три человека погибли в результате ночной атаки беспилотников на городской округ Тула. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Как сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев, атака затронула жилой сектор в нескольких населенных пунктах. В поселке повреждены частные жилые дома и коммерческие объекты. На месте работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве развернута работа оперативного штаба, добавил Миляев. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Телефонный разговор лидеров России и США продолжался 55 минут. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом носил дружеский и откровенный характер. Как отмечает сайт nsn.fm, этот разговор стал 13-м по счету с момента переизбрания Трампа на должность главы государства. В последний раз лидеры двух стран беседовали 29 апреля. В этот раз Путин поздравил американского коллегу с 80-летием. Банки, которые не состоят в белых списках, могут быть включены в них осенью. На данный момент ведется соответствующая работа, сказал в интервью РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Он напомнил о том, что в списке пока мало банков и что это ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан. Депутат уточнил, что по данным Минцифры, для этого надо просто технологически реализовать данную программу, а это требует времени. Сейчас работа такая ведется, чтобы все банки были включены в белый список. Я надеюсь, что осенью это будет реализовано, подытожил Аксаков. Роскачество проверит онлайн-кинотеатры. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. По его словам, исследование онлайн-кинотеатров будет проведено в том числе с точки зрения качества, удобства подписки, ценовых моделей, наличия собственных проектов и удобства для пользователей. Протасов добавил, что завершить исследование планируется уже к осени. Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри России. Как сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова, речь идет о передаче лихорадок, которые не свойственны для России. При этом она напомнила о том, что существуют лихорадки, которые передаются через насекомых, поэтому вне зависимости от местонахождения необходимо избегать укусов комаров любого вида, сказала Попова. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно, но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

разоренных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Автозавод «Москвич» планирует выпуск первого гибридного автомобиля под собственным брендом уже в следующем году. Об этом заявила гендиректор предприятия Елена Фролова. Детали о новинке пока мало. Неизвестно, кроссовер это или седан, и с кем именно «Москвич» будет сотрудничать технически. По неофициальной информации, отношения с текущим партнером «Джак» складываются непросто. Поэтому гибрид могут сделать на базе другого китайского концерна. СОМ определил любимые застольные песни россиян. Самыми популярными для коллективного пения назвали композиции «Конь» группы Любэ, «Матушка-Земля» Татьяна

0: По словам специалистов, результаты исследования доказали, что музыкальный российский код все-таки существует. Это также и народные, в том числе казачьи песни, композиции Бабкиной и Кадышевой. Россиянин нашел на Балтийской косе бутылку с посланием, а позже нашел и тех, кто бросил письмо в море 26 лет назад. Так 50-летний Дмитрий из Калининграда отправился на побережье вместе с сыном и возле дюн увидел необычную бутылку. Мужчина с трудом смог разобрать, что послание написано на польском. Кроме того, в нем были указаны 4 имени и польский адрес. Через друга поляка Дмитрий разыскал отправителей. Оказалось, зимой 1999-го маленькая девочка Марта бросила бутылку в море. Сейчас Марте 36, и она пригласила Дмитрия в гости, а он ее. Какие классические книги хотят перечитать российские школьники? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ПВО перехватило и уничтожило за неделю порядка 4200 украинских БПЛА над территорией России. Как подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны, наибольшее количество беспилотников было сбито 10-11 июня, 766 и 798 единиц соответственно. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. За прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции российские военные освободили 4 населенных пункта – 3 в Донецкой Народной Республике, а также 1 в Харьковской области. Специалисты приостановили работы по ликвидации последствий хлопка газа и пожара в многоквартирном доме в Самаре. Как сообщили в региональном главке МЧС, работы были приостановлены ночью в связи с угрозой обрушения конструкции здания. В этот час они уже возобновились. По данным следствия, накануне вечером в Самаре в многоквартирном доме по улице 22-го партсъезда в одной из квартир на первом этаже произошел хлопок бытового газа. Огонь охватил жилые квартиры со 2-го по 4-й этаж. Ночью открытое горение ликвидировали. В результате пожара погиб один человек, пострадали 12, включая 2 детей. Госпитализировано 2 человека. Из-за пожара в доме пострадало 24 квартиры. Американская морская блокада Ирана завершается. Об этом заявил Дональд Трамп. «У нас есть сделка с Ираном. Поздравляю с этим всех», написал президент США в своей социальной сети. Кроме того, Трамп заявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, Иран не будет взимать за это пошлины. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее власти Пакистана сообщили, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Уточняется, что документ прежде всего нацелен на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят позже. Более 242 тысяч человек планируют сегодня сдать ЕГЭ. Экзамены проводятся по биологии, географии и письменной части экзамена по иностранным языкам. Как сообщили в Рособорнадзоре, на ЕГЭ по биологии зарегистрировано почти 134 тысячи участников. Географию будут сдавать более 24 тысяч человек. ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре. Праздничным нерабочим днем является 4 ноября, когда в стране будут отмечать День народного единства. Праздник в этом году выпадает на среду, а не на субботу или воскресенье. И в этой связи переносов дней отдыха не будет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Разорадных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российские школьники чаще всего хотят перечитать «Собачье сердце» и «Преступление и наказание». Таковы результаты исследования сервиса Литрес. Так, более четверти респондентов признались, что не всегда могут в полной мере понять смысл и глубину классических текстов с первого раза. Также в числе книг, к которым подростки рассчитывают вернуться позже, оказались «Герой нашего времени» Лермонтова и «Война и мир» Толстого. Актер Никита Калагривый вновь сыграет Кощея. Артист принимает участие в съемках третьей части ленты «Царевна лягушка». Действие картины развернется в Древней Руси. Так на царевну Аленушку будет наложено заклятие. В режиссерском же кресле снова Александр Амиров. Он снимал предыдущие части проекта, которые стали очень успешно в прокате. Житель Ставропольского края доехал на старых «Жигулях» до Дубая. И это не моя фантазия, а реальность Ивана Кочеткова. На это ушло аж 2 месяца. Мужчина купил машину, внимание, за 57 тысяч рублей. И решил, что именно на таком автомобиле стоит совершить путешествие в один из самых дорогих городов мира. Так сказать, для контраста. Отмечу, что в Дубае россиянин встретил рассвет у сверхвысотного небоскреба Бурдж-Халифа.

0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В подмосковном городе Ступино изготавливались детали для дронного коллайдера.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за ночь 123 БПЛА над регионами России. Как сообщили в Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехватывали и уничтожали над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. 3 человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в районе Тулы. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Как сообщил глава области Дмитрий Миляев, атака затронула жилой сектор в Тульском городском округе. В нескольких населенных пунктах повреждены частные жилые дома и коммерческие объекты. Миляев добавил, что ПВО уничтожило ночью над Тульской областью 16 украинских БПЛА. Опасность атаки сохраняется. Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре возросло до 2. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Как отмечает сайт nsn.fm, возгорание произошло накануне. Причиной ЧП, по предварительным данным, является взрыв бытового газа в одной из квартир на первом этаже. Огонь охватил квартиры со 2 по 4 этаж. Повреждено 24 квартиры. США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта. 19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. Уже сегодня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на МИД Ирана, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций с Ирана, его ядерную программу, восстановление страны и ее экономическое развитие. Рособорнадзор определил порядок апелляции о несогласии с выставленными на ЕГЭ баллами. Согласно документу, апелляция подается в течение 2 рабочих дней после объявления результатов экзамена. Подать заявление вправе сам участник экзамена, его родители, либо уполномоченные представители по доверенности. Комиссия рассмотрит апелляцию в течение 4 рабочих дней. Россиянам дали советы на случай встречи с ежом. Найденного на дачном участке ежа лучше не трогать, поскольку вмешательство человека может навредить дикому животному. Об этом рассказал зоолог Илья Гомыранов. Порадуйтесь, что встретили дикое животное, сфотографируйте издалека. Это самое лучшее, что вы можете сделать, сказал он в беседе с 360.ru. Зоолог также предупредил, что не следует кормить ежа молоком, так как у большинства взрослых млекопитающих, включая ежей, оно может вызвать расстройство кишечника. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Когда-то здесь строили дирижабли, а сегодня тут располагается небольшой и уютный городок Долгопрудный. Чем же он порадует туристов? Первым делом стоит посетить местный историко-художественный музей. Здесь вы узнаете об истории дирижаблестроения, о вкладе города Великую Победу и о строительстве канала имени Москвы, на берегу которого город, кстати, и располагается. А если вы путешествуете с детьми или внуками, то отправляйтесь на экскурсию на фабрику мороженого. Летом в сезон тут делают до 6 миллионов литров лакомства в месяц. Эскимо, пломбиры, вафельные стаканчики и многое другое. Что приятно, можно прийти организованной группой или войти в состав сборной экскурсии. Занятно, что Долгопрудный полностью оправдывает свое название, и помимо прекрасных водоемов, это в целом очень зеленый город. А местный парк культуры и отдыха, например, объединяет аж 4 парковые территории. Прогуляться можно либо по центральному парку, или по прибрежной парковой зоне вдоль канала имени Москвы, на улице Молодежной. И, наконец, загляните в усадьбу Виноградова. Когда-то здешними землями владел Гавриил Пушкин. Да-да, дальний родственник. Бывали здесь и Державин, Карамзин и Крылов. Ну а сегодня здание с разнообразными выступами и террасами выглядит довольно мило. Добраться до города из столицы легко, хоть авто, хоть ЖД-транспортом. Ближайший аэропорт Шереметьево в 30 минутах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Считается, что название города Муром происходит от финно-угорского племени Мурома.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Маликова и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска нанесли массированный удар по военным целям в Киеве. Как сообщила Минобороны, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса не только в Киеве, но и в Харькове и Днепропетровске, а также военные аэродромы и территориальные центры комплектования. Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве. Еврокомиссия предлагает поименно включить в черный список всех российских участников специальной военной операции на Украине. Планируется запретить им въезд на территорию Евросоюза. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Общаясь с журналистами по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге, она уточнила, что Европа располагает разведданными о лицах, которые участвовали в СВО. «Нам нужно будет просто включить их всех в черный список. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», — сказала Каллас, отвечая на вопрос, как на практике она намерена осуществить свой план по запрету всем бойцам СВО посещать страны ЕС. Израиль не обязан выполнять ни в каком виде положение соглашения США и Ирана. Об этом заявил израильский министр национальной безопасности Итмар Бен-Гвир. В своей социальной сети он напомнил о том, что Израиль – это независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам. «Мы бесконечно благодарны президенту Трампу, и при этом государство Израиль – не банановая республика», – добавил Бен-Гвир. Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили 60 пожаров, как сообщает авиалесоохрана. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, площадь, пройденная огнем, превысила 2400 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в 16 регионах. К полуночи на территории страны действовало 116 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, почти в 42 тысячи гектаров. 80 миллионов жителей США в ближайшие дни столкнутся с природными катаклизмами. По данным Национального метеобюро, грозы с градом пройдут в штатах почти всего восточного побережья США, от Мэна до Джорджии, а также в Миссури, Огайо и Теннесси. Непогода будет сопровождаться местами штормовым ветром со скоростью 38 метров в секунду. Не исключено образование торнадо. В Калифорнии и Флориде температура воздуха в ближайшие дни поднимется выше 40 градусов Цельсия. А популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Нагайбаки – этнорелигиозная группа татар. Ранее они входили в состав Оренбургского казачества во времена Российской империи. Ну а сегодня в небольшом количестве представлены и в нашей стране. 5700 нагайбаков проживают в России согласно последней переписи. И подавляющее большинство в Челябинской области. Представители народа в основном исповедуют христианство, но встречаются и случаи принадлежности к мусульманской религии. Так еще в 20 веке православные местные жители стали тайно принимать ислам. Такие перемены связаны с тесными контактами нагайбаков и татар. Язык народа является говором в среднем диалекте татарского. Отличительные особенности нагайбакского от татарского – отсутствие в языке арабизмов, а также тесные связи с русским народом и его языковое влияние. Интересно, что мифология этноса тесно переплетается с русскими и татарскими поверьями. Например, согласно древним обычаям, каждый нагайбак один раз в год должен был сварить кашу для угощения темных сил. Традиционные занятия нагайбаков – земледелие и животноводство. Дома внешне мало отличались от русских. Большинство дворов – однодверные избы. Хозяйственные постройки отделялись от жилища. Что касается кухни, то нагайбаки охотно заимствовали рецепты живущих по соседству народов. Ну а центральное место занимает суп-лапша, обязательно на мясном бульоне. Всегда на столе и много изделий из теста. Из мяса нагайбаки предпочитают баранину, говядину, конину и свинину.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: «Фанатека». Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Между нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивительно, но эта песня, которая стала визитной карточкой Валерия Леонтьева, поначалу артисту совсем не понравилась. Более того, «Дельтаплан» и вовсе не должен был становиться песней. Итак, впервые композицию Леонтьев исполнил в финале фестиваля «Песня 83». Шедевр был создан композитором Эдуардом Артемьевым и поэтом Николаем Зиновьевым. А начиналось все с мелодии. Ее Артемьев написал для фильма Никиты Михалкова «Родня». Произведение услышала подруга Леонтьева, Джульетта Максимова. Она-то и выступила инициатором создания песни. Как бы сказали, сегодня стала продюсером. Зиновьев откликнулся и написал стихи на музыку.

Леонтьев считал музыку Артемьева самодостаточной. Максимова буквально уговорила певца записать песню, настаивая, что это будет настоящий шлягер. И попадание оказалось точным. Песня довольно быстро обрела популярность. Музыка, которая была написана для кино, вслед за текстом обрела и новый видеоряд с казахстанскими пейзажами, дельтапланом и скачущим на коне артистом. Сам Леонтьев композицию не слишком-то жаловал и долгие годы не исполнял ее на концертах. Однако публика демонстрировала любовь к этому хиту, и артисту пришлось сдаться. Любима песня и сегодня, спустя более чем 40 лет, в том числе среди молодежи. Фанатека.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Ракета американского зенитного ракетного комплекса «Патриот» поразила комплекс зданий Киево-Печерской лавры. Как заявили в Минобороны России, эти данные подтверждены. Одной из причин некорректной работы этого комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности, сказали в военном ведомстве. Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Послабление действует с октября и сейчас продлено для предотвращения нехватки топлива. Как пишет «Коммерсант», в таком топливе допускается большее содержание серы. Это негативно влияет на современные автомобили, оснащенные системами контроля выбросов и сложной электроникой, предупреждают эксперты. При этом полностью проблему дефицита это не решает, поскольку у значительной части небольших НПЗ продукция не дотягивает даже до класса Евро-3. Обрушение межэтажных перекрытий произошло в пятиэтажке в Самаре в результате пожара. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. По последним данным, число погибших при пожаре возросло до 2. Сотрудники ведомства продолжают разбирать завалы. Возгорание произошло накануне. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир на первом этаже. Огонь охватил квартиры со второго по четвертый этаж. Обрушение перекрытий произошло между первым и вторым, а также вторым и третьим этажами. Всего повреждено 24 квартиры. Власти Самары обещают оценить техническое состояние дома и решить вопрос с порядком предоставления жилья. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Банк России анонсировал пресс-конференцию с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и зампредседателя ЦБ Алексеем Заботкиным. Пресс-конференция состоится в ближайшую пятницу, 19 июня, по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Как отмечает сайт nsn.fm, Набиуллина в связи с больничным листом в этом году не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме. Глава регулятора также не присутствовала 9 июня на конференции «Российский фондовый рынок». Китайская коммерческая ракета-носитель вывела на орбиту 8 спутников дистанционного зондирования Земли. Как сообщает местная пресса, все аппараты были успешно выведены на заданные орбиты. Спутники оснащены оптико-электронной системой со сверхвысоким пространственным разрешением. Они предназначены для наблюдения за состоянием окружающей среды, предупреждения о стихийных бедствиях и проведения разведки природных ресурсов. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Пара пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт! Я так боялся, что то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привіт! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидорова.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова, «Полоска взлетная».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Гості з радіо рідних дорог. Історія їди.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Строганина – пожалуй, самый северный деликатес нашей страны. Как вы наверняка знаете, строганина – это нарезанная стружкой рыба или оленина. В Якутии ее готовят также из жеребятины и даже печени. Наверняка вы удивитесь, но на севере это блюдо едят ледяным. Как только строганина разморозится, она потеряет и форму, и, конечно, вкус. Коренные народы строгают рыбу ножом прямо на морозе и подают позже на стол, как символ настоящего севера. Частенько строганину макают соусы с томатной пастой, мелко нарезанного чеснока, соли, уксуса и молотого перца. А кто пробовал закуску, отмечают, что ее вкус невозможно спутать ни с чем. Чистый, хрустящий, ледяной и удивительно свежий. Историки отмечают, что строганина – это очень древнее блюдо с тысячелетней историей. Придумали ее северные народы, ведь моря были богаты вкусной жирной рыбой, а последняя-то идеально и подходила для приготовления строганины. Кстати, раньше блюдо называли «струганина», так как приходилось в прямом смысле этого слова «стругать рыбу». Сегодня же строганина довольно популярна во многих ресторанах нашей страны.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: продолжаю эту традицию.
1: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
2: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Ориент».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как улучшить скорость интернета дома? Ловите рабочие советы экспертов. И для начала самый важный совет специалистов. Постоянные перезагрузки роутера совсем не выход, а сам эффект, если и будет, то малозаметным и совсем кратковременным. И вот как сделать интернет-соединение стабильнее. Во-первых, стоит переместить маршрутизатор в другое место, чтобы избежать мертвых зон. Также специалисты советуют проверить, чтобы скорость на всех гаджетах была одинаковой. Полезно подключить их к разным сетям. Так устройства умного дома, телевизора, роботы-пылесосы и прочие гаджеты, которым не нужна быстрая скорость интернета, лучше связать с сетью, которая работает на частоте 2,4 ГГц. Смартфоны и ноутбуки лучше настроить на более быструю частоту 5 ГГц. Также можно попробовать обновить прошивку роутера. Ну а если все описанные способы не помогли, то имеет смысл задуматься о покупке нового Wi-Fi роутера или смене интернет-провайдера.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Почти 100 квартир и 40 автомобилей получили повреждения в результате атаки БПЛА по жилому дому в Орле. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. В результате воскресной атаки погиб один человек, еще 9 пострадали. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь, уточнил губернатор в ходе оперативного совещания регионального правительства. Он также добавил, что работы по обследованию продолжаются. Более 1,5 миллиона россиян смогут впервые проголосовать в единый день голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она также уточнила, что во время выборов планируют открыть свыше 300 избирательных пунктов более чем в 150 странах. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут 20 сентября. Ранее Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, голосование может продлиться 3 дня. Всего в этот период пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Предполагается заместить свыше 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Власти Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный ранее из-за заболеваний сельскохозяйственных животных. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Карантин вводился по бешенству животных и по стерилезу, острому инфекционному заболеванию. Он действовал с февраля. Губернатор Андрей Травников уточнил, что карантин снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях Новосибирской области. По данным местного Минсельхоза, мясо животных, в том числе говядина, прошедшее ветеринарные контроль, может свободно реализовываться на территории региона. Российское здравоохранение демонстрирует устойчивое развитие и укрепляет свои позиции на международной арене. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В обращении к участникам 5-го конгресса по пластической хирургии и косметологии она отметила, что данное направление является важным ресурсом системы здравоохранения. По словам Голиковой, реконструктивная хирургия помогает пациентам вернуться к полноценной жизни после сложных травм и операций, а эстетическая медицина и косметология способствуют устранению внешних дефектов и повышению качества жизни. Вспышки предпоследнего класса мощности возможны на Солнце 15 и 16 июня. Об этом агентству ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Там уточнили, что в целом вспышечная активность ожидается низкой, однако возможны вспышки класса М, то есть 4 класса из 5 возможных. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Дай

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Семенов – центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо ночью.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Татьяна Овсиенко. «Колечко».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог. Звук поставил.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Когда-то здесь строили дирижабли, а сегодня тут располагается небольшой и уютный городок Долгопрудный. Чем же он порадует туристов? Первым делом стоит посетить местный историко-художественный музей. Здесь вы узнаете об истории дирижаблестроения, о вкладе города в Великую Победу и о строительстве канала имени Москвы, на берегу которого город, кстати, и располагается. А если вы путешествуете с детьми или внуками, то отправляйтесь на экскурсию на фабрику мороженого. Летом в сезон тут делают до 6 миллионов литров лакомства в месяц. Эскимо, пломбиры, вафельные стаканчики и многое другое. Что приятно, можно прийти организованной группой или войти в состав сборной экскурсии. Занятно, что Долгопрудный полностью оправдывает свое название, и помимо прекрасных водоемов, это в целом очень зеленый город. А местный парк культуры и отдыха, например, объединяет аж 4 парковые территории. Прогуляться можно либо по центральному парку, или по прибрежной парковой зоне вдоль канала имени Москвы, на улице Молодежной. И, наконец, загляните в усадьбу Виноградова. Когда-то здешними землями владел Гавриил Пушкин. Да-да, дальний родственник. Бывали здесь и Державин, Карамзин и Крылов. Ну а сегодня здание с разнообразными выступами и террасами выглядит довольно мило. Добраться до города из столицы легко, хоть авто, хоть ЖД-транспортом. Ближайший аэропорт Шереметьево в 30 минутах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Контакты службы внешней разведки с Центральным разведывательным управлением США по Украине продолжаются. Об этом заявил ТАСС директор СВР Сергей Нарышкин. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнил Нарышкин, такие контакты с ЦРУ не столь активны, как с предыдущим руководством, но они есть. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не гадать о возможных сроках окончания украинского конфликта. Сегодня в ходе визита Лаврова в Минск журналисты спросили, разделяет ли он мнение президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. По словам главы МИДа, все решается на линии фронта, как сказал Владимир Путин. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на саммите Большой Семерки. По словам президента Украины, там будут присутствовать Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, другие европейцы. Это хорошая возможность встретиться все вместе, заметил Зеленский. Саммит откроется сегодня во французском городе Эвиан-Лебен. Ранее издание «Политика» со ссылкой на источники сообщило, что лидеры стран Большой Семерки хотят организовать встречу с участием президентов Украины и США, чтобы изменить позицию Дональда Трампа по украинскому конфликту. Утверждается, что лидеры Семерки планируют убедить главу Белого дома, что Украина одерживает верх в боевых действиях. Евросоюз включил генпрокурора Александра Гуцана в новый санкционный список. Это следует из постановления Совета ЕС о дополнительных ограничительных мерах в отношении России. Под санкции также попал российский адвокат и бывший уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов. Кроме того, под ограничение ЕС, в частности, попали митрополит Симферопольский, Крымский, Тихон Шевкунов, телеведущий Первого канала Анатолий Кузичев, военный блогер Кирилл Федоров. Среди юридических лиц под санкциями ЕС оказался президентский фонд культурных инициатив. Всего ограничения ввели в отношении 34 физических, 47 юридических лиц. Стоимость летнего дизельного топлива на Петербургской бирже обновила рекорд сентября 2023 года. В понедельник дизтопливо подорожало по территориальному индексу европейской части России почти на 6,5%, до отметки 77 177 рублей за тонну. Ранее стало известно, что власти Татарстана ввели временные лимиты на продажу бензина на отдельных АЗС в республике в избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации. В свою очередь, Российский топливный союз опроверг наличие проблем с бензином на АЗС в Москве. Торжественное открытие 12-го книжного фестиваля «Красная площадь» состоялось на главной сцене у храма Василия Блаженного в Москве. В церемонии, в частности, приняли участие помощник президента, первый секретарь Союза писателей Владимир Мединский, председатель оргкомитета по поддержке литературы, глава СВР Сергей Нарышкин, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Программу главной сцены фестиваля открыл концерт камерного ансамбля солиста Москвы под руководством Юрия Башмета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7000 над землей».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. На Гайбаке этно-религиозная группа татар. Ранее они входили в состав Оренбургского казачества во времена Российской империи. Ну а сегодня в небольшом количестве представлены и в нашей стране. 5700 нагайбаков проживают в России согласно последней переписи. И подавляющее большинство в Челябинской области. Представители народа в основном исповедуют христианство, но встречаются и случаи принадлежности к мусульманской религии. Так еще в 20 веке православные местные жители стали тайно принимать ислам. Такие перемены связаны с тесными контактами нагайбаков и татар. Язык народа является говором в среднем диалекте татарского. Отличительные особенности нагайбакского от татарского — отсутствие в языке арабизмов, а также тесные связи с русским народом и его языковое влияние. Интересно, что мифология этноса тесно переплетается с русскими и татарскими поверьями. Например, согласно древним обычаям, каждый нагайбак один раз в год должен был сварить кашу для угощения темных сил. Традиционные занятия нагайбаков – земледелие и животноводство. Дома внешне мало отличались от русских. Большинство дворов – однодверные избы. Хозяйственные постройки отделялись от жилища. Что касается кухни, то нагайбаки охотно заимствовали рецепты живущих по соседству народов. Ну а центральное место занимает суп-лапша, обязательно на мясном бульоне. Всегда на столе и много изделий из теста. Из мяса нагайбаки предпочитают баранину, говядину, конину и свинину.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Мичуринск когда-то носил название Козлов.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Собираться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Фанатека. Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Между нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне.
2: Студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивительно, но эта песня, которая стала визитной карточкой Валерия Леонтьева, поначалу артисту совсем не понравилась. Более того, «Дельтаплан» и вовсе не должен был становиться песней. Итак, впервые композицию Леонтьев исполнил в финале фестиваля «Песня 83». Шедевр был создан композитором Эдуардом Артемьевым и поэтом Николаем Зиновьевым. А начиналось все с мелодии. Ее Артемьев написал для фильма Никиты Михалкова «Родня». Произведение услышала подруга Леонтьева, Джульетта Максимова. Она-то и выступила инициатором создания песни. Как бы сказали сегодня, стала продюсером. Зиновьев откликнулся и написал стихи на музыку.

0: Но Леонтьев считал музыку Артемьева самодостаточной. Максимова буквально уговорила певца записать песню, настаивая, что это будет настоящий шлягер. И попадание оказалось точным. Песня довольно быстро обрела популярность. Музыка, которая была написана для кино, вслед за текстом обрела и новый видеоряд с казахстанскими пейзажами, дельтапланом и скачущим на коне артистом. Сам Леонтьев композицию не слишком-то жаловал и долгие годы не исполнял ее на концертах. Однако публика демонстрировала любовь к этому хиту, и артисту пришлось сдаться. Любима песня и сегодня, спустя более чем 40 лет, в том числе среди молодежи.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: В городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: плодить ненависть.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
2: От

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, сообщило Министерство обороны. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. По информации ведомства, экипаж самолета выжил, поскольку успел катапультироваться. 4 летчиков доставляют в больницу, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В результате происшествия разрушение на земле не зафиксировано. Бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта и упал в поле. После этого Ту-22М3 загорелся. На месте работают пожарное подразделение. Крушение произошло в Баханском районе недалеко от села Каменка. Российский военно-морской флот должен быть готов к широкому спектру угроз со стороны стран Запада, считает помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, речь идет о диверсиях, ударах беспилотников и кибератаках. В связи с этим важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, заявил Патрушев в российской газете. Он подчеркнул, что нельзя допустить блокады ключевых морских направлений России на Балтике и в Черном море. Аграрии в полном объеме обеспечены необходимыми объемами топлива для проведения сезонных полевых работ. Доступность отслеживается в том числе на уровне конечных поставщиков, сообщила Минэнерго. По данным ведомства, моторное топливо для нужд агропромышленного комплекса поставляется в штатном режиме. Стоимость летнего дизтоплива на Петербургской бирже обновила сегодня рекорд сентября 2023 года. Оно подорожало почти на 6,5% до отметки 77 177 рублей за тонну. На сегодня в России ограничения на вывоз за рубеж действуют для бензина и авиакеросина. Запрет на экспорт дизтоплива касается только трейдеров «Нефтебаз» и «НПЗ» с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год. Дональд Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Ранее сегодня министр иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что республика обязуется обеспечить безопасное судоходство в акватории, будет брать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование, которое она вместе с Оманом планирует предоставлять судам. Минувшей ночью США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Сделка должна быть подписана 19 июня в Женеве. По информации Тегерана, США должны снять все санкции. В течение 60 дней после подписания стороны планируют обсуждать вопросы, связанные с ядерной проблематикой. Российский книжный союз обновил отраслевой перечень книг, которые содержат упоминания наркотических средств и подлежат в связи с этим специальной маркировке. В него попали более 170 новых произведений, включая книги Виктора Пелевина, Юваля Ноя Харари и Фредерика Бакмана. Ранее на сайте Российского книжного союза появился отраслевой перечень книг, подлежащих маркировке. Тогда в него вошло около 1000 произведений. Список пополняется еженедельно. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Goodbye. Сквозь века и вкусы вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Строганина – пожалуй, самый северный деликатес нашей страны. Как вы наверняка знаете, строганина – это нарезанная стружкой рыба или оленина. В Якутии ее готовят также из жеребятины и даже печени. Наверняка вы удивитесь, но на севере это блюдо едят ледяным. Как только строганина разморозится, она потеряет и форму, и, конечно, вкус. Коренные народы строгают рыбу ножом прямо на морозе и подают позже на стол, как символ настоящего севера. Частенько строганину макают соус из томатной пасты, мелко нарезанного чеснока, соли, уксуса и молотого перца. А кто пробовал закуску, отмечают, что ее вкус невозможно спутать ни с чем. Чистый, хрустящий, ледяной и удивительно свежий. Историки отмечают, что строганина – это очень древнее блюдо с тысячелетней историей. Придумали ее северные народы, ведь моря были богаты вкусной жирной рыбой, а последняя-то идеально и подходила для приготовления строганины. Кстати, раньше блюдо называли «струганина», так как приходилось в прямом смысле этого слова «стругать рыбу». Сегодня же строганина довольно популярна во многих ресторанах нашей страны.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды».
2: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел заявило о победе России в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. В медиа утверждают, что попытки Киева оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими морскими пространствами потерпели крах в Гааге. Ведомства также заявили, что Украина не смогла добиться признания Керченского пролива международным с правом прохода военных кораблей. Причиной падения дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор Игорь Кобзев. 4 члена экипажа успели катапультироваться, их доставили в больницу для обследования. По предварительной информации, состояние 3 членов экипажа легкой степени тяжести, 1 средне-тяжелое. Жертв и разрушений на месте крушения нет. Самолет упал в поле при заходе на посадку в Баханском районе недалеко от села Каменка. Авария произошла в ходе планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта. На месте падения работает комиссия главного командования воздушно-космических сил. Рособорнадзор объявил предостережение 19 вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. Среди учебных заведений оказались Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Ессентукский институт управления бизнеса и права, Омский аграрный научный центр, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования и ряд других вузов. Университетам предложено принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля. SpaceX в рамках первичного публичного размещения акций IPO привлекла рекордную сумму – 85 миллиардов 700 миллионов долларов с учетом доразмещения, сообщила компания Илона Маска. Дополнительное размещение акций, которое обычно называется «зеленым башмаком», превышает объем почти всех зарегистрированных IPO технологических компаний. За акцию была установлена цена в $135. Стоимость взлетела затем на 19%. Закрытие торгов прошло на отметке примерно в $161. После этого рыночная капитализация SpaceX превысила $2 триллиона. До этого Илон Маск стал первым триллионером в истории на фоне размещения акций компании на бирже. Участники творческой экспедиции проекта «Родники истоки» обнаружили и записали сотни уникальных народных песен в разных районах Алтая. Среди них образцы горлового пения тилингинцев и мужская лирика кумандинцев, сообщили организаторы проекта. Финальный этап экспедиции по поиску уникальных народных песен в Алтайском крае завершен. С находками теперь могут работать профессиональные аранжировщики. Как считают организаторы, уже сейчас понятно, что среди них могут родиться будущие хиты российской эстрады. Алтай стал 3-м по счету регионом, где участники проекта ищут народные песни для современных аранжировок. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.
4: А я меняю серую осень на вечное лето. И с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Домской. Здравствуйте. Как улучшить скорость интернета дома? Ловите рабочие советы экспертов. И для начала самый важный совет специалистов. Постоянные перезагрузки роутера совсем не выход, а сам эффект, если и будет, то малозаметным и совсем кратковременным. И вот как сделать интернет-соединение стабильнее. Во-первых, стоит переместить маршрутизатор в другое место, чтобы избежать мертвых зон. Также специалисты советуют проверить, чтобы скорость на всех гаджетах была одинаковой. Полезно подключить их к разным сетям. Так устройства умного дома, телевизора, роботы-пылесосы и прочие гаджеты, которым не нужна быстрая скорость интернета, лучше связать с сетью, которая работает на частоте 2,4 ГГц. Смартфоны и ноутбуки лучше настроить на более быструю частоту 5 ГГц. Также можно попробовать обновить прошивку роутера. Ну а если все описанные способы не помогли, то имеет смысл задуматься о покупке нового Wi-Fi роутера или смене интернет-провайдера.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и мистера Кредо. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При ударе беспилотника вооруженных сил Украины в Брянской области погибли трое механизаторов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, украинские боевики нанесли удар во время проведения сельхозработ в поле рядом с поселком Селище Почепского района. Участок принадлежит компании «Мираторг». Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании. «Посмотрим, сможем ли мы это сделать», — заявил Трамп после встречи с президентом Франции перед началом саммита «Большой семерки». Глава Белого дома отметил, что его разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским накануне прошли очень хорошо. Президент США утверждает, что российские и украинские лидеры открыты к перспективе регулирования конфликта. В плане Ирана Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас частично разблокирован, а полностью откроется в пятницу. США раскрыли, кто подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном в электронном виде. Это Трамп, вице-президент Джей Девенс, а от Ирана спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Женеве. Власти России уделяют особое внимание доставке горюче-смазочных материалов в Крым, в осоединенные и приграничные регионы, а логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке, об этом сообщило Министерство энергетики. В конце мая из-за логистических сложностей в Севастополе и Крыму поэтапно ввели ограничения на продажу топлива. Крупнейшие сети перешли на отпуск по талонам. 4 июня Сергей Аксенов объявил о приостановке свободной продажи всех видов бензина в регионе. Однако в последние дни, по данным местного Минтопэнерго, горючее начало вновь появляться на отдельных заправках Крыма. Власти республики также согласовали с крупнейшими региональными сетями АЗС снижение розничных цен на автомобильное топливо. РЖД открыли продажу билетов на ряд поездов в сообщении с югом России, которые ранее приостановились в связи с корректировкой графика движения в сентябре, сообщили РБК в пресс-службе компании. О приостановке продаж РЖД сообщила ранее. Компания указала, что в связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание маршрута некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. На чемпионате мира по футболу последовала первая тренерская отставка. После разгромного поражения от шведов со счетом 1-5 свой пост в сборной Туниса покинул француз Сабре Лемуши. По данным СМИ, к увольнению привели две причины. Одна из них – слабая организация игры, которая как раз проявилась во время матча со шведами, а вторая – поведение сына Лемуши, который входил в тренерский штаб. Он подрался с болельщиками. Сборная Туниса на чемпионате мира выступает в группе F, где также играют команды Японии и Нидерландов. Они в первом матче сыграли в ничью 2-2. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама, на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце,

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Игорь Саруханов, «Желаю тебе».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Каждую масленицу в городе Ялуторовск пекут самые большие в Сибири блины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты после завершения войны с Ираном займутся регулированием конфликта на Украине, заявил Дональд Трамп. Он привел Европу на саммит Большой Семерки, который пройдет во Франции. Глава Белого дома назвал хорошим свой последний телефонный разговор с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и отметил, что те открыты к миру. Президент США подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, как ранее было указано, в электронном виде. По словам Трампа, санкции с Ирана и США начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Что касается пролива, то сейчас он открыт частично, а полностью судоходство возобновится в пятницу. На этот день намечено подписание меморандума в Женеве. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Краснодар и в обратном направлении. Об этом сообщила Росавиация. В связи с этим в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает ведомство. Вечером была ограничена работа аэропорта Геленджика. Финляндия и Швеция предлагают Еврокомиссии ужесточить правила выдачи виз гражданам России. Об этом сообщила финский министр иностранных дел Элина Валтонен. Приближается летний сезон. Тысячи российских туристов направляются на европейские пляжи. Этого быть не должно, заявила она. Валтонен выразила уверенность, что россиянам следует помешать наслаждаться свободами и веселыми частями европейской жизни. В начале июня в Еврокомиссии сообщили о планах продолжить ужесточение ограничений на выдачу виз гражданам России с помощью таргетированных мер. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» успешно провел около 5 дней в вакуумной камере и прошел проверку на герметичность, сообщил Роскосмос. Отсеки системы проверили при помощи гелиево-воздушной смеси. Она способна обнаружить даже микроскопическую трещину. Сегодня корабль транспортировали на рабочее место для дальнейшей подготовки. Старт «Союза» с участниками 75-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 14 июля. Британская певица Бонни Тайлор после экстренной операции в Португалии пришла в сознание. Ее вывели из искусственной комы. Об этом сообщил представитель артистки газете The Sun. В мае 74-летняя певица поступила в больницу с серьезной инфекцией, которая вызвала перфорацию кишечника. Перфорацию устранили, но инфекцию победить не удалось, поэтому Тайлор ввели в искусственную кому. Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно, отметил представитель певицы. Артистка остается в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге страны. Врачи ожидают ее полного выздоровления. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог. Плачет девушка.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В Альметьевске находится главный офис компании «Татнефть».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Дмитрия Колдуна. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны в течение дня сбили 74 дрона вооруженных сил Украины над российскими регионами, сообщило Министерство обороны. С 8 до 20 часов беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом. Кроме того, дроны перехватили в небе над акваториями Черного и Азовского морей. Для аэропорта Сочи ввели временные ограничения на прием выпуска самолетов в соображении безопасности, сообщила вечером Росавиация. Такие же ограничения ввели для аэропорта Геленджика. При этом ограничения воздушного пространства Кубани повлияли на сообщения с Краснодаром. В связи с этим в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов, уточнили ведомстве. Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным недопустимость распространения конфликта на Украине на Белоруссию. «У этого конфликта не может быть военного решения», заявил также президент Белоруссии в интервью телеканалу «Аль Арабия Инглиш». По оценке Лукашенко, конфликт на Украине может завершиться уже в этом году. Это зависит от воли нескольких человек. Ранее сегодня глава МИДа России Сергей Лавров в ходе визита в Минск призвал не гадать о возможных сроках окончания украинского конфликта. Российский военно-морской флот должен быть готов к широкому спектру угроз со стороны стран Запада, считает помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, речь идет о диверсиях, ударах беспилотников и кибератаках. В связи с этим важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, заявил Патрушев в российской газете. Он подчеркнул, что нельзя допустить блокады ключевых морских направлений России на Балтике и в Черном море. В Армении 17 июня стартует военное учение Eagle Partner 2026 с участием военных самой республики США, Франции и Греции. Маневры пройдут в рамках подготовки к международным миротворческим миссиям, сообщила Минобороны Армении. Эти учения впервые прошли в сентябре 2023 года под названием Eagle Partner. Сборная Испании сенсационно сыграла в ничью с командой Кабо-Верде на чемпионате мира по футболу. Матч первого тура группового этапа в группе H завершился со счетом 0-0. На 71-й минуте сборная Испании на замену вышел лучший бомбардир Барселоны в минувшем сезоне Ламин Ямаль. Участие футболиста в стартовом матче некоторое время оставалось под вопросом из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги. Другой нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль установил антирекорд в истории чемпионатов мира. Он стал первым футболистом в истории турнира, который ни разу не коснулся мяча за первые 30 минут встречи. 29-летний Ойярсабаль за сборную Испании провел 54 встречи и забил 25 голов. Испанцы нанесли 27 ударов по воротам соперника, при этом Кабо-Верде ударил лишь 6 раз. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Моя любовь.
1: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
2: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При ударе беспилотника вооруженных сил Украины в Брянской области погибли трое механизаторов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, украинские боевики нанесли удар во время проведения сельхозработ в поле рядом с поселком Селище Почепского района. Участок принадлежит компании «Мираторг». Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании. «Посмотрим, сможем ли мы это сделать», — заявил Трамп после встречи с президентом Франции перед началом саммита «Большой семерки». Глава Белого дома отметил, что его разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским накануне прошли очень хорошо. Президент США утверждает, что российские и украинские лидеры открыты к перспективе регулирования конфликта. В плане Ирана Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас частично разблокирован, а полностью откроется в пятницу. США раскрыли, кто подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном в электронном виде. Это Трамп, вице-президент Джей Девенс, а от Ирана спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Женеве. Власти России уделяют особое внимание доставке горюче-смазочных материалов в Крым, в осоединенные и приграничные регионы, а логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке, об этом сообщило Министерство энергетики. В конце мая из-за логистических сложностей в Севастополе и Крыму поэтапно ввели ограничения на продажу топлива. Крупнейшие сети перешли на отпуск по талонам. 4 июня Сергей Аксенов объявил о приостановке свободной продажи всех видов бензина в регионе. Однако в последние дни, по данным местного Минтопэнерго, горючее начало вновь появляться на отдельных заправках Крыма. Власти республики также согласовали с крупнейшими региональными сетями АЗС снижение розничных цен на автомобильное топливо. РЖД открыли продажу билетов на ряд поездов в сообщении с югом России, которые ранее приостановились в связи с корректировкой графика движения в сентябре, сообщили РБК в пресс-службе компании. О приостановке продаж РЖД сообщила ранее. Компания указала, что в связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание маршрута некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. На чемпионате мира по футболу последовала первая тренерская ставка. После разгромного поражения от шведов со счетом 1-5 свой пост в сборной Туниса покинул француз Сабри Лемуши. По данным СМИ, к увольнению привели две причины. Одна из них – слабая организация игры, которая как раз проявилась во время матча со шведами, а вторая – поведение сына Лемуши, который входил в тренерский штаб. Он подрался с болельщиками. При этом в самом Тунисе не понимает роль сына главного тренера в штабе. Сборная Туниса на чемпионате мира выступает в группе F, где также играют команды Японии и Нидерландов. Они в первом матче сыграли в ничью 2-2. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио.

0: название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы «Комбинация». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москве полночь.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты после завершения войны с Ираном займутся регулированием конфликта на Украине, заявил Дональд Трамп. Он привел Европу на саммит Большой Семерки, который пройдет во Франции. Глава Белого дома назвал хорошим свой последний телефонный разговор с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и отметил, что те открыты к миру. Президент США подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, как ранее было указано, в электронном виде. По словам Трампа, санкции с Ираном и США начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Что касается Ормузского пролива, то сейчас он открыт частично, а полностью судоходство возобновится в пятницу. На этот день намечено подписание меморандума в Женеве. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Краснодар и в обратном направлении. Об этом сообщила Росавиация. В связи с этим в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает ведомство. Вечером была ограничена работа аэропорта Геленджика. Финляндия и Швеция предлагают Еврокомиссии ужесточить правила выдачи виз гражданам России. Об этом сообщила финский министр иностранных дел Элина Валтонен. Приближается летний сезон. Тысячи российских туристов направляются на европейские пляжи. Этого быть не должно, заявила она. Валтонен выразила уверенность, что россиянам следует помешать наслаждаться свободами и веселыми частями европейской жизни. В начале июня в Еврокомиссии сообщили о планах продолжить ужесточение ограничений на выдачу виз гражданам России с помощью таргетированных мер. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» успешно провел около 5 дней в вакуумной камере и прошел проверку на герметичность, сообщил Роскосмос. Отсеки системы проверили при помощи гелиево-воздушной смеси. Она способна обнаружить даже микроскопическую трещину. Сегодня корабль транспортировали на рабочее место для дальнейшей подготовки. Старт «Союза» с участниками 75-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 14 июля. Британская певица Бонни Тайлор после экстренной операции в Португалии пришла в сознание. Ее вывели из искусственной комы. Об этом сообщил представитель артистки газете The Sun. В мае 74-летняя певица поступила в больницу с серьезной инфекцией, которая вызвала перфорацию кишечника. Перфорацию устранили, но инфекцию победить не удалось, поэтому Тайлор ввели в искусственную кому. Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно, отметил представитель певицы. Артистка остается в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге страны. Врачи ожидают ее полного выздоровления. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 11». 1994 год.
1: Группа «Комбинация». Встреча на Манежной.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить. Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я

0: рок лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама, на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Уехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши». На слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99 и

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.